0: все скажет музыка.
1: Заходи без причин.

0: danse på.
1: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

4 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Bad to the Bone» – «Плохой до мозга костей» – заглавная песня Джорджа Торогуда и его группы «Destroyers» с одноименного альбома 1982 года. Песня часто звучит в фильмах и на телевидении, когда нужно ввести в повествование или идентифицировать какого-нибудь плохого парня. Например, она звучит в культовом фантастическом боевике Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» в эпизоде, когда герой Арнольда Шварценеггера впервые появляется на экране в полном кожаном прикиде. Песню также можно услышать в семейной комедии 1998 года «Ловушка для родителей», а также в первой сцене и во время титров в фильме Джона Карпентера «Кристина» по роману Стивена Кинга. В кинокомедиях «Трудный ребенок» и «Майор Пейн» песня используется как центральная музыкальная тема. Также в фильме «3000 миль до Грейсленда» и в саундтреке в мультфильме «Мегамозг».

0: Отдельно следует упомянуть об использовании песни в профессиональном рестлинге. Целый ряд рестлеров избрали Bad to the Bone для музыкального сопровождения своих выступлений в различных лигах и соревнованиях. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Лучшее не краины.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Четвертого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: слушай с удовольствием.
1: Музыка твоей страны.
2: Как же вычеркнуть тебя из сна?

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Четвертого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости и 250-летием образования США. Глава государства отметил достижения американской нации, в том числе высадку на Луну, прорывы в науке и медицине, экономические успехи. Белорусский лидер подчеркнул готовность работать над нормализацией белорусско-американских отношений и поддержал стремление сделать планету безопаснее для будущих поколений. «Знай наших» белорусская теннисистка Арина Сабаленко вышла в четвертый круг Уимблдона 2026, обыграв Елену Остапенко. Наша спортсменка была сильнее латвийки со счетом 6-4-6-4. В следующем раунде первая ракетка планеты сразится с японкой Наоми Осакой. Гомель активно отметил День независимости. На площади Ленина состоялась праздничная концертная программа. Горожане и гости города подпевали артистам и танцевали под открытым небом. На главной сцене областного центра выступила группа «Дрозды». Талантливые гости поздравили жителей с Днем независимости и подарили праздничное настроение. Также Гомель присоединился к общереспубликанской акции «Споем гимн вместе». Слова национального гимна звучали по всей Гомельщине. Завершился праздник фейерверком, который раскрасил небо над нашим регионом. К новостям партнера: только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живет человек. Коли душа хоче докрануться до пригожого, можете смело накеровываться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором знаходится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится свыше 30 выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванням. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працює недельная мастацкая студия для детей молодшего возраста. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемствов. Вельми часто у одной зале можно познакомиться с творчеством классичного живописца, а у іншої опинуться у атмосфере хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талановитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойде тут нечто цікавое менавіта для себе.
1: Легкое подорожье.
2: У галереи працует так само постоянная экспозиция, якая рассказывает про життё и творчесть одного из самых ведомых белорусских живописцев, профессора и академика живопису народного мастака Беларуси Гавриила Ващенки. Полотны майстра находятся у коллекциях каля 30 найбуйнейших музеев свету. У Гомеля представлены самый великий сбор его монументальных работ. Многие из них присвечены родному Полесью. 50 полотнов Ващенки у 2002 году стали основой фонду галереи. Зараз тут принимают наведывальников с 10 до 19 годин, без обеда и выходных. Особливые категории громадян могут познакомиться с выставами бесплатно. Дознаться про это больше подробязно можно на официальном сайте установы. А добраться до галереи не складано. Можно идти пешу от вокзала по проспекте Ленина, затем звернуть на улицу Карповича и рухаться до дома номер 4. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В преддверии Дня независимости в Минске состоялся концерт мастеров искусств «Сузорье незалежной Белоруссии». В Большом зале Дворца Республики собрались представители министерств и ведомств, активисты, общественники, молодежь со всех областей. Для гостей большая концертная программа. На сцене каждый регион представил свой уникальный культурный номер. В Беларуси распространяется новая схема мошенничества. Злоумышленники создают телеграм-ботов, имитирующих сервисы ГАИ, показывают пользователям фейковые постановления о нарушениях ПДД. Официальные штрафы не рассылаются через телеграм-боты, а наличие личных данных сообщений не подтверждает его подлинность. Переход по ссылкам и ввод банковских данных могут привести к краже денег и взлому аккаунтов. Будьте бдительны. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации области с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что кооперация выполняет важную государственную и социальную миссию, обеспечивает сельских жителей товарами и услугами. Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам отрасли за заложенный фундамент кооперативного движения и передачу традиций молодому поколению. В День независимости на территории Гомельской области праздничные мероприятия прошли в 80 местах. Участие в них приняли более 145 тысяч человек. Милицией была обеспечена охрана общественного порядка. Чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. УВД Гомельского облсполкома благодарит жителей и гостей региона за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности. К новостям партнера, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Мне ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Камко. Бурсетка или барсетка. От итальянского барсетта – сумочка или французского бурсет – кошелечек. Небольшая мужская сумка из кожи или кожзаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы. Первое упоминание о ней встречается в 17 веке. Но тогда аксессуар не прижился и был надолго забыт. Прошли столетия, и барсетки – типично итальянского дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 90-х годов. Они часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Чаще всего владеющий ею человек тем или иным образом был связан с криминальным миром, так называемыми «братками». У них водились деньги, они отжимали лучший бизнес. А составляющей образа был внешний вид. Малиновые пиджаки, впоследствии кожаные, толстые золотые цепи и кольца, печатки, спортивная одежда и неизменная бурсетка. Тогда она имела вид толстого клатча. Хотя предназначение сумки оставалось тем же, что и сейчас – хранение мелочей. Найти в ней можно было все, что угодно. Например, пачки денег. В любом случае, эта веха истории сумки сослужила ей плохую службу, повлияв на ее судьбу. Аксессуар на долгое время стал ассоциироваться с безвкусицей и криминалом.
0: Олдскулы свело.
2: В наше время сумку вновь по-настоящему оценили, в том числе и модельеры. Бурсетка обладает рядом преимуществ – небольшими размерами, компактностью, обилием кармашков для хранения предметов, удобным ношением в руке или на плече. Она отлично сочетается с большинством нарядов. Ее можно встретить в модных коллекциях и на подиумах. Только со спортивным костюмом и кроссовками сочетать бурсетку не стоит. Это действительно признак плохого вкуса. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Четвертого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В День независимости по всей Беларуси прошли торжественные богослужения за мир и процветание. Православная церковь провела благодарственные молебны и литургии. В костелах во время праздничных мест католики также возносили молитвы о свободе и благополучии Беларуси. Мусульмане совершили молитвы о процветании страны и народа. День независимости в очередной раз стал примером межконфессионального согласия и гармоничного сосуществования людей с разными взглядами на мироустройство, но с единой любовью к родной Беларуси. В День независимости милиция обеспечила охрану общественного порядка. Чрезвычайных происшествий на праздничных мероприятиях не допущено. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают службу в усиленном режиме, уделяя основное внимание дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. Госавтоинспекция принимает дополнительные меры. Так ведется отработка автодорог с применением негласного и смешанного контроля, в том числе с использованием БПЛА, и задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. За сутки 3 июля в Гомельской области родились 9 детей, 4 мальчика и 5 девочек. Первый ребенок-мальчик родился в 01:50 в областной клинической больнице. Он второй ребенок в жлобинской семье, у него и старшая сестра. Родители планируют назвать мальчика Демьяном. Среди гомельчан первой на свет появилась девочка в 17:25 в городской клинической больнице номер 2. Она четвертый ребенок в семье, малышку планируют назвать Ксенией. И в завершении информации для гомельчан. 6 июля в порядке эксперимента изменятся схемы движения автобусных маршрутов номер 25, ЗСК «Медгородок» и номер 25А, автобусный парк номер 6 «Медгородок». Автобусы будут следовать до остановочного пункта «Солнечная». При этом отправления от начальных и конечных остановок останутся без изменений. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании поездок. И к новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включай радио «Гомель ФМ».
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Нос погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Четвертого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день.

0: Купальское Коло станет сердцем ярмарки на празднике «Купалье» в Александрии, одной из главных площадок притяжения выставки ярмарки народного творчества под покровом Купальской Берегини станет масштабный арт-объект «Купальское Коло». В рамках ярмарки также предусмотрены концертные интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильных групп и фотозон, а свободное пространство будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Пассажирский теплоход «Посейдон» теперь курсирует в Гомеле. После модернизации его спустили на воды Сожа. Это однопалубное судно вместимостью 50 человек. Особое внимание уделено безопасности. На крыше рубки установлены прожекторы на радиоуправлении для обеспечения бесперебойного судоходства в темное время суток. Теперь водные прогулки по Гомелю станут еще комфортнее, удобнее и уютнее. 7 июля в Гомеле пройдет крестный ход за сохранение семейных ценностей, приуроченный ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Шествие начнется в 17:00 от храма святого благоверного князя Александра Невского. Далее маршрут проследует по Дубравному проезду до храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. К участию приглашаются семьи, молодежь, дети, прихожане, представители учреждений образования и все желающие. Знаменитый алмаз знаний в Минске увидели участники проекта «Поезд памяти». Ребята посетили Национальную библиотеку Беларуси. Они познакомились со столетней историей главной книжной сокровищницы страны, изучили архитектурные особенности уникального здания Роба Куба Эктаэдра и поднялись на панорамную обзорную площадку. К новостям партнера: только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Gold Dream Buy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
3: Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Рада представить в параде планеты Италию. Трек под названием «Tu costa fai questa sera», что в переводе «Что ты делаешь сегодня вечером?» певицы Ноэми и продюсера Вито Саламанка быстро стал популярным хитом на итальянском радио и стриминговых платформах. Песня рассказывает о любовной дилемме, когда чувства еще живы, но одновременно присутствует желание забыть прошлое отношение.

0: люблю.
1: Парад планеты.
2: Выходим в открытый космос, и на очереди в параде планеты песня, которая говорит со всем миром на одном языке, на английском. На ее корни и глубина родом из Китая от исполнителя Rich's. Давайте оценим новинку.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Эммануэла – болгарская певица, которая начала свою музыкальную карьеру в 2006 году. Ее песни регулярно занимают верхние строчки национальных хит-парадов и завоевывают популярность благодаря яркому вокалу и харизме исполнительницы. Слушаем ее трек «Направи така».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
2: Shout out to my man, Mova Joe, because everybody here is so sick. Say my name!

0: планеты.
1: Популярный азербайджанский поп-дуэт Айзюн Казимова и Рауф Ахмедов покоряет хит-парады своей страны с композицией «Ярасим Мене», что в переводе с азербайджанского «Ты мне к лицу». Ну а клип, в котором исполнители зажигают на грандиозной вечеринке в стиле великого Гэтсби, пропитан роскошью, яркостью, элегантностью и блеском.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Парад планеты врывается Колумбия. Эмили Русев, молодой популярный колумбийский певец и автор песен, собирает около миллиона ежемесячных слушателей на Spotify. Его треки известны своими романтическими ритмами, один из которых «Я Уно Афэвэвэ». Предлагаю оценить новиночку.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
8: «Moving to the Sun» — это зажигательный хаус-трек от продюсера Хьюгель, Имаэля Анхель и американской певицы Ультранате. Трек стал настоящим мировым хитом, добравшись до третьей строчки в глобальном чарте «Шазам» и набрав уже более 1 миллиона поисков.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Четвертого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
4: Садрадин – победитель в номинации «Казахстанский артист года». В прошлом году стал еще и героем обложки казахстанского выпуска рейтинга Forbes, посвященного молодым и перспективным деятелям в категории шоу-бизнес. «Сагыдыш» – это его свеженькая лирическая композиция в коллаборации с певцом Бакр прямо сейчас в «Параде планеты».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Электронный проект Tech Nation выпускает танцевальные треки в жанрах тех, хаус и электроник. Сейчас представляю вам трек «Моандо Ларата», который завирусился в соцсетях и звучит, кстати, очень стильно. Мне нравится, надеюсь, вам тоже.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: рекламируются все.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Абитуриентам станет проще подавать документы в белорусские вузы. 6 июля начинает работать электронная очередь «Эрикс». Теперь можно заранее выбрать удобную дату и время визита в приемную комиссию, получить талон и избежать очередей. У стелы Минска «Город-герой» стартовало торжественное открытие праздника, посвященного 90-летию госавтоинспекции. Для гостей работают десятки тематических локаций, интерактивные площадки, выставка специальной и ретро-техники, фотозоны и развлечения для всей семьи. Впереди яркие выступления, экстремальное шоу, зрелищный дрифт и концертная программа. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации с

профессиональным праздником. Мэр отметил, что кооперация служит надежной опорой для региона, обеспечивает продовольственную безопасность, сохраняет доступность товаров первой необходимости и поддерживает социальную стабильность. Особые слова благодарности глава города адресовал ветеранам за заложенный фундамент торговой сети, сформированные традиции и переданный молодым специалистам опыт. В день независимости Беларуси в Гомельской областной клинической больнице родилась девочка. В 22:26 семье Ляховых появился четвертый ребенок. Малышку назвали Верой. Для семьи рождение ребенка в главный государственный праздник стало символичным событием. Родители считают, что сама дата стала добрым знаком для дочери. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В СССР было немного модной одежды, а культурной социалистической молодежи хватало с избытком. Ей хотелось тусить и быть модной. И что для этого нужно? Конечно, заграничные синие джинсы с лейблами. Достать их было безумно сложно, и надевались они только по праздникам. Но еще большим дефицитом и объектом желания были линялые джинсы, несущие в себе этакую атмосферу хиповости и свободы. Истинные линялые штаны, конечно, должны были приобрести свой неповторимый цвет и состояние естественным путем. Но на Западе этот этап был невозбранно пройден еще в начале 70-х. И к 80-м годам штаны уже продавались, и, что характерно, покупались готовыми, линялыми, тертыми и дырявыми. А что делать, если быть обладателем уникальных штанов хочется, а купить негде? Так и появились выбеленные джинсы с эффектом неравномерного прокраса. Или, как их называли, варенки.
0: Олдскулы свело.
2: Вареными джинсы назывались не просто так, их действительно варили. Чтобы превратить темный деним в светлый, его бросали в большую кастрюлю или в металлическое ведро с добавлением обыкновенной хлорки или стакана хлорсодержащего отбеливателя наподобие белизны, а затем доводили до кипения и проваривали некоторое время. Иногда добавляли соду. Для ровного голубого цвета достаточно было опустить джинсы в воду и периодически помешивать специальными деревянными щипцами. Чтобы получить джинсы-варенки неравномерного окраса с темными полосами, нужно было перед тем, как опустить их в воду, туго скрутить джинсы и связать узлом. Иногда, чтобы получить нужный эффект, перед варкой просто обвязывали штаны нитками, которые потом снимали. В общем, каждый делал так, насколько хватало фантазии и технических средств. Вареный эффект с джинсов распространился на куртки и майки, толстовки и даже вечернее платье. С его помощью можно сделать актуальной любую старую вещь из гардероба, приложив минимум усилий. А главное, что вареные джинсы и футболки получали уникальный рисунок, который вы точно ни у кого больше не встретите. Варенки не раз возвращались в моду. Они были популярны в 90-х и начале нулевых. И сейчас периодически возвращаются в различных модных коллекциях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Экспорт Брестской области в страны Юго-Восточной Азии в январе-апреле 2026 года вырос более чем на 14%. Ключевыми партнерами стали Филиппины, Индонезия, Малайзия, Вьетнам. Брестский регион развивает сотрудничество с Китаем, в том числе в торговле, инвестициях и здравоохранении. В этом году делегация области планирует посетить провинции Китая и Вьетнама. Участники проекта «Поезд памяти» возложили цветы к вечному огню у монумента Победы в Минске. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Наталья Павлюченко поздравила ребят и всех белорусов с Днем Независимости. В рамках программы патриоты посетили линию Сталина, Курган Славы и Хатынь. Наталья Павлюченко отметила ценность многонационального состава команды и важность передачи исторической памяти из поколения в поколение. Жильцы дома в Гомеле, пострадавшего от взрыва газа, получили ключи от своих отремонтированных квартир. Дом номер 3 по улице Косарева полностью восстановлен. В пострадавшем подъезде обновлено вода, газа и электроснабжение. Проведены уборка и техническая проверка систем. В остальных подъездах проведен капитальный ремонт. Люди получили возможность вернуться в свои квартиры спустя 6,5 месяцев. Комплекты ключей хозяевам вручил глава администрации Советского района Гомеля Сергей Андреев. В Новобелевском районе Гомеля накануне отметили День независимости. На празднике прошел концерт и первый фестиваль-конкурс «Играй гармонь Белецкая». Гостей ждали выставки, эстафеты, аттракционы и праздничная торговля.

0: Завершился вечер акции «Споем гимн вместе» и фейерверком в 23:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah. I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли. Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техноджунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Андрей Баранов. Добрый день. Участники поезда памяти продолжают знакомиться с белорусской столицей. Сегодня проходит последний день проекта. Уже вечером участники попрощаются на Минском железнодорожном вокзале. Однако в течение дня их ждет насыщенная программа. Утро ребят началось с экскурсии в Национальную библиотеку Беларуси, Образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС и Центра технического творчества и спорта. Государственная автомобильная инспекция Беларуси в этом году отмечает 90-летие со дня образования. Сегодня ГАИ – это комплексная структура, сочетающая профилактическую, надзорную и просветительскую деятельность. Важное место в работе инспекции занимает профилактика аварийности. Сотрудники проводят разъяснительные мероприятия, взаимодействуют с образовательными учреждениями, участвуют в формировании культуры безопасного поведения на дорогах среди разных возрастных групп. Накопленный за 90 лет опыт сочетания традиционных подходов и современных решений позволяют службе адаптироваться к меняющимся условиям и отвечать на актуальные вызовы в сфере дорожной безопасности. В День независимости в Беларуси родились 116 малышей, среди них 59 мальчиков и 57 девочек. Лидером по числу новорожденных стал Минск. В столице появились на свет 37 детей. В Гомельской области родились 9 малышей, 4 мальчика и 5 девочек. Победой со счетом 3-1 завершился сегодня матч между сборной Мозырского НПЗ и командой Жлобина. Нефтепереработчики провели очередной тур областного этапа чемпионата Беларуси по второй лиге в гостях. Ворота хозяев в ответном матче смогли поразить Кирилл Вознюк, Владимир Колоцей и Александр Ружников. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Предлагаю вспомнить легендарную игру, которая была создана еще в далеком 1985 году. Главным героем являлся, да и сейчас является, маленький водопроводчик по имени Марио, который должен добраться до замка принцессы Пич, чтобы спасти ее от злого Боузера. Марио обладает несколькими уникальными способностями, такими как прыжок, бег и бросок огненных шаров. Он также может получать различные предметы, такие как грибы, цветы, звезды и молот, которые дают ему дополнительную силу и возможности.
0: Олдскулы свело.
2: В игре представлено 8 миров, каждый из которых состоит из 4 уровней. Их суть состоит в том, чтобы пройти по платформам, собрать монеты, разрушить кирпичи и сразиться с врагами. В конце каждого из миров Марио ждет бой с Боузером, после чего главный герой получает новое сообщение от принцессы и переходит к следующему миру. За все время своего существования игра Марио претерпела множество изменений, но ее суть осталась неизменной. Марио стал настолько популярен, что сегодняшние игроки могут наслаждаться не только оригинальной версией, но и множеством ее приквелов и сиквелов, а также играми с участием других персонажей из этой вселенной и даже смотреть полнометражные мультфильмы про Марио в кинотеатрах. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Женщины обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой посетить Дворец независимости. Для многих это была заветная мечта. Просьба была услышана сразу, особенно в год белорусской женщины. Теперь Дворец независимости смогут посетить жительницы всех областей страны. Первыми эту возможность получили представительницы Гомельской области. Кастинг от «Беларусьфильма» завершен. Организаторам поступило 6047 заявок из разных стран, включая Беларусь, Россию, Таиланд, Италию и другие. Сейчас организаторы разбирают анкеты. Тем, кто прошел отбор, вскоре напишут и расскажут дальнейшие шаги. Участникам, которые не прошли в этот раз, предлагают попробовать силы в новой акции. Ее запустят в декабре. В Гомеле отмечают 90-летие госавтоинспекции. На площади государственного флага лучшим инспекторам вручили награды, отметили и ветеранов службы. Заместитель председателя Гомельского облсполкома Андрей Барановский подчеркнул, что за 90 лет сформировалась серьезная система безопасности дорожного движения. Замглавы региона поблагодарил ветеранов за передачу опыта и сотрудников ГАИ, за службу, а также их семьи за поддержку. В продолжении темы, по словам начальника ОВД облсполкома Александра Шастайла, в стране заметно выросло число автомобилей, и благодаря работе госавтоинспекции удается решать проблемы с организацией движения и снижать аварийность в Гомельской области. Сотрудники ДПС круглосуточно обеспечивают безопасность на улицах и первыми приходят на помощь при ДТП. В честь праздника в ОКЦ прошел концерт для сотрудников ГАИ, их семей и ветеранов службы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: удовольствием.
1: Музыка твоей страны.
2: По преданию синей птицы счастье входит в дом, и от прошлых бед

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В год белорусской женщины стартовал республиканский проект «Мы разные, но мы едины», приуроченный ко Дню независимости. Его участницы – женщины разных профессий со всех уголков страны. Будут посещать Дворец независимости. Первыми стали представительницы Гомельской области. В рамках проекта создают карту единства. На символическом панно соберут фотографии белорусок, чтобы сформировать единый образ страны. Особый элемент инициативы – белорусская вытянанка. Через нее участницы выражают пожелания родной Беларуси и президенту. В Витебске открыли выставку «35 мгновений фестивалей», первую в истории фестивальную почту. В экспозиции Белорусского телеграфного агентства презентовали фотографии с самыми яркими моментами славянского базара в Витебске. Более 100 снимков от первых концертов в черно-белом цвете до ярких современных. Что касается фестивальной почты, она будет работать с 14 по 20 июля. Специальные ящики с логотипом форума установят дирекции базара возле детской художественной школы на улице Маяковского и у летнего амфитеатра. Поезд Победы в столице Беларуси до 5 июля. За 15 дней пребывания в нашей стране поезд сделал остановки в 7 городах: Брест, Баранович и Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и Минск. В столице передвижной музей принимает посетителей до 5 июля. Поезд Победы – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. На пляже по улице Бородина в Центральном районе прошел заплыв на открытой воде. Он стал частью чемпионата Республики Беларусь по триатлону. В соревнованиях участвовали почти 50 человек. Им предложили дистанции на 1500 и 3000 метров. Завтра в Гомеле соревнования продолжатся. Около 200 участников из Беларуси, России и Украины проверят себя в плавании, беге и на велодистанции. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на четверг 21:00, суббота 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В июле 1990 года состоялась премьера ленты «Привидение», которая и сейчас считается одним из лучших фильмов о любви всех времен. Кстати, не все знают, что роль Сэма мог сыграть Брюс Уиллис. Продюсерам изначально хотелось, чтобы именно он снялся в «Привидении» вместе с Деми Мур, в то время его супругой. Актер отказался от роли, поскольку не был уверен в успехе проекта, главный герой которого почти все экранное время мертв. В результате главная роль досталась Патрику Суэйзи, который поставил продюсерам ультиматум. Заявил, что будет сниматься только при условии участия Вупи Голдберг. При этом актер даже не был с ней знаком, просто был ее большим поклонником. В саундтрек картины вошла композиция «Unchained Melody». Песня ассоциируется исключительно с «Привидением», хотя ее авторы Алекс Нот и Хай Зерет написали хит за 35 лет до выхода фильма на экраны. Они сочинили ее совсем для другого фильма, тюремной драмы, которая так и называлась «Unchained». С тех пор сразу несколько исполнителей записали свои версии песни, но наиболее успешной, как раз благодаря ленте «Привидения», стала версия, исполненная в 1965 году дуэтом Righteous Brothers. После премьеры мелодрамы она вернулась в мировые чарты спустя десятилетия.

0: по сей день и фильм «Привидение», и песни из него узнаваемые, любимые и вызывают самые теплые ностальгические чувства. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: тебя люблю.
1: У нас рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей

0: 52 853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
2: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
3: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять вставать?
2: А, куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х-80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автоново» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400. Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Пиан.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: You, right now.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineBuy.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Пятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Скажите, опять все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить этот нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Этот сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже имела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшов своє призначення.
0: Мода на мові.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходит у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Серед его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли навод пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зробили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфлев от Манола Бланик. И на протягу многих десятигодзяў обуток от знакомитого дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштовности и захопляя свет. До всего иншага туфли еще и вельми зручные. У их женщина отшивая себе королевой. И напроканцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

5 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита – материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слушай с удовольствием.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

25 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.